0: Esatto.
1: Поехали! Выезжаю в Новохоперск с докладом к обеду не жди. Твой суслик.

0: Aquí comenzamos con DJ in the Mix, una idea exclusiva de la productora Mangial. Según el día, vas a escuchar los mejores sets de trance, techno, house y retro dance, mixados por DJ amateur y profesionales sin diferencias. Quédate con nosotros para disfrutar sin cortes los sets y DJs que seleccionamos exclusivamente para vos. DJ in the Mix.
1: Есть музыка, которая делает жизни ярче, заставляет двигаться в такт и с каждым битом отзывается в сердце. Самое время почувствовать ее ритм. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Радиошоу Трансляйн. Радиошоу Трансляйн. Шоу Трансляйн. С Александром Комаровым.
2: Друзья, всем огромный привет. Рад приветствовать вас в 122-м эпизоде радиошоу Трансляйн. Добро пожаловать в мой проект.

0: Друзья, это радиошоу «Транслайн», эпизод номер 122. Звучит прямо сейчас в ваших ушах. И сейчас звучит мой трек, который выйдет в эту пятницу 19 мая. «Last Sunset» называется, выйдет на лейбле Interplay Records. Друзья, а мы же с вами встречаемся уже на следующий день после релиза 20 мая в городе Белореченск на фестивале «Эдем Санрайз».
1: Прямо сейчас в ваших ушах звучит радио.